Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио.

руке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио.
1: Есть

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Накопительные пенсии в России вырастут с 1 августа на 17,3%. Такой коэффициент социальный фонд рассчитал по результатам инвестирования пенсионных накоплений. Автоматический перерасчет коснется почти 140 тысяч человек. Работающим пенсионерам с августа страховые пенсии увеличат с учетом прошлогодних пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составит порядка 500 рублей.
0: Туризм.
1: Посольство Италии в Москве официально опровергло информацию об ужесточении визовых правил для россиян. Дипломатическое ведомство Италии назвало некорректными сведения о том, что документы на шенгенскую визу теперь можно подавать только лично и лишь при наличии подтвержденной онлайн-записи, а сроки рассмотрения могут достигать 4 месяцев. Порядок подачи заявлений в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга остался прежним.
0: Россия.
1: Рособорнадзор объявил предостережение двум крупным вузам. Московский физико-технический институт получил замечание за неполные сведения на официальном сайте. Также физтех не разработал и не утвердил образовательные программы. А Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону попал под внимание надзорного ведомства из-за того, что не создал основную профессиональную программу магистратуры. Ранее замечания Рособорнадзора получили в том числе Бауманка, Академия русского балета имени Вагановой и свыше 20 учебных заведений страны. Россия и Белоруссия начали совместные учения. Военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их применению, передает агентство «Интерфакс» сообщение Минобороны союзного государства. Ведомство подчеркнуло, что мероприятие носит плановый характер, не направлено против третьих стран и не представляет угрозы для безопасности региона.
0: Транспорт.
1: Снижается количество стран, куда можно улететь из России без пересадок. В зимнем расписании прямые перелеты связывали нашу страну с 43 государствами, а летом количество направлений сокращается на четверть, до 31 или 32 стран. Точно их количество зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, прямые рейсы из нашей страны сохраняются в Турцию, Египет, Таиланд, Китай и ряд других популярных направлений. В ассоциации отметили, что несмотря на наличие авиасообщения с Израилем, Арабскими Эмиратами и другими ближневосточными государствами, в них пока нельзя продавать пакетные турпутевки. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
0: Россия.
1: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
0: Мир.
1: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллионов россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
0: Дороги.
1: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Долой черные пятницы, даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглин, Солгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
6: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
8: Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
9: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период Белой пятницы. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
10: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Ведется расследование.
10: Чем займусь я?
11: Меньше слов.
12: А что мне делать?
9: Действуйте.
11: Больше версий.
13: Как ты думаешь, что это?
11: Это «Вечерний детектив».
9: И это все о нем.
11: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
11: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
11: В среду и четверг в 18:10.
15: Да.
11: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснут

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». Новородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
5: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлиус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей? Jetour Optima Salgir. Официальный дилер Jetour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. Jetour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88. Новый Tenet. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Tenet и Cherry Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука 52. Запись на тест-драйв. 8-978-015-75-57. Или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line. МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход. Полностью независимая подвеска. Всевидящее око. Камеры обзором 540 градусов. В салоне достойный комфорт. Двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница». Всего от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Черномор-Авто. Симферополь, Белогорск. Глинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
2: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
4: Нет, не надо слов.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
6: Застройщик ОСК статус оплаты. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
8: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный. Безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
6: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация актив с прямой скидкой дилера.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, которая уже находится в море. Такие послабления коснутся партий, отгруженных до 17 апреля. Продленная лицензия будет действовать еще месяц, до 17 июня. Американское министерство финансов объяснило свое решение стремлением обеспечить нефтью наиболее уязвимые страны. Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в Латвию, Эстонию и Финляндию. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 июня. Документ подписан Федеральной антимонопольной службой. Двойной коэффициент будет применяться ко всем видам грузов, следующим через сухопутные погранпереходы. Повышение тарифов коснется не только прямых перевозок в страны Балтии и Финляндию, но и грузов, следующих транзитом через Белоруссию. Исключение ведомство сделало для перевозок в Калининградскую область и Литву.
3: Россия.
4: Лесопарковый зеленый пояс появится вокруг Санкт-Петербурга. В его состав войдут 22 тысячи гектаров городских лесов, прежде всего курортного района, а также 150 тысяч гектаров земель в Ленобласти. На этих территориях правительство устанавливает особый правовой режим. Необходимый документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Получившийся зеленый пояс станет одним из крупнейших в России.
3: Мир.
4: В Египте археологи сделали ряд ценных открытий. В Луксоре ученые обнаружили 10 расписных деревянных саркофагов, мумии животных и ранее неизвестную гробницу жреца, ориентировочно 14 века до нашей эры. Находки были сделаны в некрополе Абу-эль-Нага на западном берегу Нила. Напомню, что Луксор – это город на юге Египта, известный достопримечательностями из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Египет посетили около 2 миллионов россиян, и многие дополнили пляжный отдых посещением Луксора.
3: Дороги.
4: Создание первого в России высокоскоростного поезда идет по графику. Сертифицированы 29 ключевых компонентов из 91. Остальные находятся на испытаниях. Об этом рассказал генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров. Так, на заводе в Верхней Пышме сварены кузова 6 вагонов. Всего в составе будущего электропоезда будет 8 вагонов, способных эксплуатироваться на скорости в 360 км в час. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург станет самой технологичной железной дорогой страны. Для ее создания, в частности, разрабатывают 45 новых государств. Стандартов. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная.

0: Ярославском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» действительно до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен, но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар» и с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHicks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
0: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
14: столько
13: в богатстве?
14: Условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Галя, у нас отмена!
18: Какая еще отмена?
17: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя. От ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
19: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
20: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00, я старше на год, и пришел мой день.
2: Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. В студии Александр Карпин.
3: Россия.
4: Движение в Ярославле восстановлено в направлении Москвы. Минувшим утром из-за атаки беспилотников там перекрывали участок от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой Ярославля. В Москве перекрытий движения нет, магистрали и городские службы работают штатно. Также продолжают работать подразделения ПВО не только в столице, но и в Ярославской, Тульской, Ивановской, Смоленской и других областях. По данным Минобороны, российские военные за минувшую ночь перехватили свыше 300 беспилотников.
3: Новые технологии.
4: Российские ученые создали первый в мире метод ранней диагностики воспалительных заболеваний с помощью искусственного интеллекта. Метод основан на применении своеобразных молекул-маркеров, которые работают как датчики, то есть находят нужные иммунные клетки и помогают определить болезнь. Разработка призвана помочь в выявлении рисков осложнений еще до появления симптомов. Потенциально она повысит эффективность лечения минимум для 2 миллионов человек ежегодно. США отложили запланированный на 19 мая удар по Ирану. Решение было принято по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в соцсетях написал американский президент Дональд Трамп. По его словам, Штаты оставят своих военных в состоянии полной готовности и продолжат требовать от Тегерана обязательства не иметь ядерного оружия.
3: Мир.
4: Президент Владимир Путин прибывает в Пекин с официальным визитом. Это вторая личная встреча лидеров России и Китая в этом году в центре внимания 25-летия ключевого договора стран о дружбе. Владимир Путин проводит переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Также лидеры двух стран откроют годы образования Китая в России и России в Китае и подпишут ряд двусторонних соглашений.
3: Транспорт.
4: В Китае, между тем, начался серийный выпуск роботакси. Производство в Гуанчжоу запустила компания XPeng, один из крупнейших производителей электромобилей. Ее роботакси соответствует стандартам полностью беспилотного управления, так называемому четвертому уровню автономности. Ожидается, что такая машина может работать без лидаров и высокоточных карт, полагаясь только на камеры и искусственный интеллект. Пилотную эксплуатацию машины планируют начать во втором полугодии, чтобы к началу 2027 года выйти на полностью автономную работу электрокара без инженера на месте водителя. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
1: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ «Передний привод» при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
0: Дорожное радио.

0: и отпусти.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как снять незаконную тонировку и почему это важно сделать вовремя. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым-золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
5: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка, или по-другому жезл регулировщика. В России это произошло в 1922 году. Правда, вид у этого спецсредства был немного странный для современного водителя. Еще бы, он имел красно-желтую окраску и собственную кожаную кобуру. Серьезная штука. После 1933 года жезл вообще отменили, но к 1939-му опомнились. Именно тогда было введено обязательное использование полосатой палки на дорогах страны. Есть в России одна больная тема – тонировка. Как лето начинается, обязательно кто-нибудь упакуется. Да не по ГОСТам, а что называется, в мертвую. Собственно, это все до первого гаишника. И что бы ни говорили, но наказание за излишнюю тонировку осталось, только применяет его по-хитрому. Сначала предупреждают, мол, нарушаешь – снимай, пока не поздно. А потом, когда ловят второй раз, применяют статью «Неповиновение законному требованию». А это уже довольно серьезное наказание. Ну, раз пошла тема тонировки, расскажу, как самостоятельно снять пленку без особых хлопот. Оказывается, большую часть проблем при этой операции оставляет клей, который почему-то при сдирании пленки остается на стекле. Решить этот вопрос достаточно просто, используя фен. Держать его, правда, нужно не впритык к стеклу, а на небольшом расстоянии, иначе ваша пленочка попросту расплавится. В общем, температура должна быть около 40 градусов. Это даже на ощупь можно померить. Потихоньку поддеваем пленку, уверенно тянем, при этом прогревая феном отдираемую область. Все, оставшиеся небольшие следы клея легко отмываются любым моющим средством. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Предприниматель отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
4: Застройщик ООО «ЗСК «Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
5: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
6: G-Tour Optima Salgir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
7: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
8: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Техносервис.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц – торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
3: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость TNT 4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер GQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. GQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглин, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
5: Указана стоимость GQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
9: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: душевное на дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
8: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
9: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима». Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК Статусовал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
5: Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования. И скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен, но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар» и с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHiks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
0: Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Ведется расследование.
8: Чем займусь я?
9: Меньше слов.
10: А что мне делать?
11: Действуйте.
9: Больше версий.
12: Как ты думаешь, что это?
9: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
9: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
9: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
9: В среду и четверг. 18.10.
15: Да.
9: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что за круизы устраивает музей-заповедник Мелехово, когда проведут концерты фестиваля «Лето» в Тобольске и что выбрать между абонементом и разовым билетом на японские поезда. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама. На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
4: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 890 000 рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе, на Ялтинской объездной, Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
5: Указана минимальная стоимость «Теннет» Т4 Лайн, МКПП, передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку – кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8-978-530-30-30.
5: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за круизы устраивает музей-заповедник Мелехово, когда проведут концерты фестиваля «Лето в Тобольске», и что выбрать между абонементом и разовым билетом на японские поезда.
2: Поплыли!
4: Речные круизы, которые устроит в августе подмосковный музей-заповедник Чехова Мелехово, обещают быть очень нескучными. Развлекаемые затеями, придуманными в честь Антона Павловича и популярными в светском обществе в конце 19 века, туристы сначала отправятся в тур из Петербурга в Москву на теплоходе «Тихий Дон», а затем обратно на лайнере «Антон Чехов». Такое тур-предложение назвали «Нескучные круизы с Антоном Чеховым». Первый стартует 3 августа, второй — 17 августа. Отдыхающим устроят лекции о писателях, научат играть в «Птижо», разгадывать чеховские ребусы и мастерить закладку в виде такс, которых так обожал Антон Павлович.
2: Добро пожаловать!
4: «Лето в Тобольске» — это прогулки по базарной площади, парку Тобол и на Панин-Бугор, знакомство с историей и архитектурой города, а еще непременный визит в Тобольский Кремль. Однако фраза «Лето в Тобольском Кремле» — это уже иная история, музыкальная. Так называется традиционный фестиваль, который город на берегу Иртыша проводит с 2007 года. Как сообщает Интерфакс, 17-й фестиваль пройдет с 4 по 11 июля. В эти дни на сцене у стен Тобольского Кремля выступят оперные исполнители вместе с Тюменским филармоническим оркестром. Начнется праздник с гала-концерта подле Кремля, затем последуют концерты на других городских площадках, а завершится все вновь кремлевским выступлением.
2: Рельсы-шпалы.
4: Опасаться индексации тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в Японии туристам не стоит. Повышение цен обещают с 1 октября и только на проездные. Это коснется сети скоростных поездов Синкансен и других маршрутов железнодорожной компании Japan Railways. А цены на разовые билеты останутся прежними. Их индексировали еще в 2023 году. Как отмечает сервис Яндекс.Путешествия, для одной-двух поездок на Синкансен выгоднее брать обычный билет, проездным будет дороже. Абонемент оправдает себя только при более частых поездках.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
11: А что мне делать?
8: Действуйте.
10: Больше версий.
8: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
10: Новые серии.
13: Ох, полетят клочки по заколочку.
11: Отлично.
10: В среду и четверг. 18.10.
11: Да.
10: На канале ТВ-центр.
14: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о летней песне группы «Добро». Как поддерживает себя в форме Ирина Круг, а также узнаем, с кем проводит вечера Александр Буйнов. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Пишет пресса.
5: В конце марта Ирина Круг отметила юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. Поклонники не раз отмечали, что певица выглядит прекрасно и внимательно относится к своему здоровью. Сама Ирина признается, что не придерживается строгих диет. «Стараюсь есть больше белковой пищи. В моем рационе фрукты, овощи и мясо. Углеводы стараюсь употреблять меньше, но совсем без них не могу», – поделилась артистка. Кроме того, Ирина активно занимается спортом. Поддерживать форму ей помогает пилатес на реформере. Тренировки, направленные на укрепление глубоких мышц тела, с минимальной нагрузкой на позвоночник и суставы. Такой вид занятий помогает развивать выносливость, гибкость и поддерживать хорошее самочувствие.
6: Звезды за сценой.
5: Александр Буйнов в социальных сетях поделился уютным моментом одного из своих вечеров. Компанию артисту составил его любимец – бернандский зенинхунд по кличке Марчи. Вечер, тишина и рядом мой верный друг Марчи. Он знает, когда нужно просто быть рядом. Марчи – мой главный слушатель, мой молчаливый критик и самый преданный фанат. Он не требует оваций, ему достаточно просто моего присутствия. И, конечно, пара ласковых почесываний за ухом. Иногда мне кажется, что он понимает больше, чем я думаю. Поделился Александр. Публикация вызвала теплую реакцию поклонников артиста. В комментариях многие начали делиться фотографиями и историями о своих домашних любимцах.
6: Крутятся диски.
5: Лето уже не за горами. Впереди теплые вечера, долгие прогулки и, конечно, музыка, которая создает особое настроение. Несколько лет назад одной из главных летних песен стала композиция «Юность» группы «Добро». Она о беззаботных моментах, дружбе и воспоминаниях, которые остаются с

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
3: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
4: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочкам.
3: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
3: Да.
4: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Новый Теннет. Только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Теннет и Черри Техносервис. В Симферополе. На Ялтинской объездной. Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Теннет D4 Line МКБ передний привод при покупке до 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе трейдинг. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Рубль стал лучшей валютой в мире по отношению к доллару, укрепившись с начала апреля на 12%. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что сейчас курс составляет менее 73 рублей за доллар. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом второй год подряд российская валюта демонстрирует динамику, расходящуюся с официальными прогнозами, которые предполагали ее ослабление. Некоторые эксперты полагают, что это указывает на завышенный курс рубля.
6: Мир.
5: Силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотник. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, скорее всего, это был украинский беспилотник, перенаправленный с первоначальной цели. Певкур отметил, что поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешения использовать свое воздушное пространство.
6: Россия.
5: Более 84 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. За последнюю неделю число обращений выросло почти вдвое. Как пишут ведомости, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Добавлю, Роспотребнадзор в качестве мер профилактики рекомендует носить светлую одежду, на которой клеща лучше видно, заправлять брюки в носки, использовать репелленты. При этом самой надежной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Работающим пенсионерам предлагают давать дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 дней. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект пишет ТАСС. По мнению авторов документа, число трудоспособных россиян снижается, и пенсионеры приобретают все большее значение для экономики страны. Введение дополнительного отпуска поможет оказать им материальную помощь, а также даст время на восстановление здоровья.
6: Транспорт.
5: Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишут «Известия», такие данные привели эксперты «Авито-Авто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
7: А что мне делать?
6: Действуйте.
8: Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
8: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочкам.
11: Отлично.
8: В среду и четверг. 18:10.
11: Да.
8: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на дорожном радио. Давайте вместе споем песню «Пойдем домой». И хорошей вам дороги.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
4: Застройщик ОСС СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением «Амода C5». Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20. Предложение действует в мае. Указана стоимость «Амода C5». Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
7: Дорожное радио. Ты опять, ты...

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. К учениям привлечено более 64 тысяч военных, а также почти 8 тысяч единиц вооружений. В ходе учений будут отработаны в том числе вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Ранее Минобороны Беларуси сообщила, что в стране началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с задействованием ракетных войск и авиации.
2: Мир.
4: Правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение касается граждан более чем 90 государств, в том числе России. Об этом пишет РБК, отмечая, что новые правила еще должен рассмотреть Комитет по визовой политике Таиланда. Добавлю, поводом для пересмотра визовой системы стали случаи незаконной деятельности иностранцев и нелегального пребывания в стране.
2: Россия.
4: В ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 миллионов рабочих мест из-за выхода людей на пенсию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит более 3 миллионов человек. По словам вице-премьера, решать кадровый вопрос необходимо через распределение трудовых ресурсов из сфер с низкой производительностью в приоритетные отрасли экономики. Это обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Как пишет ТАСС, об этом рассказал эксперт Минпросвещения Игорь Якимов. Он уточнил, что министерство рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы подготовить в школах пункты приема экзаменов. По словам Якимова, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.
2: Транспорт.
4: Россияне покупают все больше новых электрокаров. Согласно данным агентства «Автостат», за апрель было реализовано 906 таких машин, что на 14% превосходит результат того же месяца прошлого года. Лидирует по продажам электрокаров марка «Эволют», далее идет новичок рынка российский «Умо», за ним китайский «Аватар», «Джили» и «BYD». При этом «Зикр», который был лидером рынка новых электромобилей в прошлом году, в апреле остался за пределами первой пятерки.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
2: G-Tour Optimus Algir. Официальный дилер G-Tour в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. G-Tour Optima. Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
5: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
4: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей.

0: При открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новый «Теннет» только в мае. Всего от 1 миллиона 890 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Теннет» и «Черри Техносервис» в Симферополе. На Ялтинской объездной. Оленчука, 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
3: Указана минимальная стоимость «Теннет» D4 Line МКБ. Передний привод при покупке на 31 мая в кредит с учетом выгоды по программе «Трейдин». Не оферта. ПАО «Сбербанк».
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор-Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-530-30-30.
3: Указана стоимость JQ G6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
2: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200. И на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива Тревел Классик» 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
4: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Хочешь новый автомобиль без лишних сложностей?
8: «Джетур Оптима Салгир» – официальный дилер «Джетур» в Крыму. Гарантия, сервис, прозрачные условия. «Джетур Оптима», Симферополь, проспект Победы, 410А. 8-978-333-50-88.
9: Долой черные пятницы. Даешь белые. Месяц белых пятниц. Торжество стиля и комфорта с новым поколением Amoda C5. Стильный, безопасный, комфортный. Камеры кругового обзора. Мультимедиа 15,6 дюймов. Климат-контроль даже для пассажиров сзади. Вентиляция сидений. Все для наслаждения и уверенности на дороге. От 2 100 000 рублей. Только в период «Белой пятницы». Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
6: Предложение действует в мае. Указана стоимость Amoda C5. Комплектация «Актив» с прямой скидкой дилера.
10: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь» «Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет Дальний Восток. Репортаж.
1: Дальний Восток – территория активного развития и больших перспектив. В рубрике «Репортаж» мы рассказываем о людях, которые строят здесь свое будущее. Сегодня наш герой – Дмитрий Мелехов, основатель глэмпинг-парка «Три облака». Дмитрий рассказал о том, как ему пришла идея создать точку притяжения туристов и как его проект стал ярким примером эффективного использования земли по программе «Гектар». Эта программа позволяет бесплатно получить участок на Дальнем Востоке для строительства дома, ведения сельского хозяйства или бизнеса.
2: Я родился и вырос во Владивостоке. В течение жизни посещал разные места в Приморском крае. Очень ценю и наслаждаюсь многообразием и насыщенностью природы в нашем регионе. Захотелось создать такое место, где можно с комфортом вырваться от городской суеты, насладиться звуками и красками природы, сохраняя городской комфорт. Поступило предложение приобрести уже готовый участок. Посмотрев его, был вдохновлен, но стоимость была для меня выше тех эмоций, которые получил от этого участка. Вечером, вернувшись домой, решил прислать карту с программой «Дальнего Восточный гектар» и с радостью обнаружил в 3 километрах от этого места возможность получить участок по программе. Программа «Дальневосточный гектар» удобна тем, что она помогает людям реализовать свою мечту. Не думайте, что эта программа сделает все за вас. Это возможность реализовать свои идеи, это шанс изменить мир к лучшему.
1: Для тех, кто тоже хочет запустить свой бизнес на гектаре, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с RunHicks подготовили бесплатный образовательный курс. Узнать больше о возможностях обучения и трудоустройства можно на портале dalnivostok2030.rf.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию! Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате! И так каждый месяц! Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции! Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.

0: Podster.ru.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: шесть этажей. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что...
1: Дорожное радио.
2: Симферополь, 91

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
3: Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Долой черные пятницы! Даешь белые! Месяц белых пятниц в Черномор-Авто. Воспользуйтесь возможностью выгодно купить новинку. Кроссовер JQ J6. Плавный ход, полностью независимая подвеска, всевидящее око, камеры обзором 540 градусов, в салоне достойный комфорт, двухзонный климат-контроль и вентиляция сидений. JQ J6 в рамках акции «Белая пятница» всего от 2 100 000 рублей. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная 33. Подробности 8 978 530 30 30.
5: Указана стоимость JQ J6 комплектации «Актив» с прямой скидкой дилера. Предложение действует с 1 по 31 мая. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Раша.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
5: Новости. На Дорожном радио.
6: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
7: О главном.
6: Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней. Как пишет РИА Новости, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отметив при этом, что США все еще готовы дать шанс дипломатии. Добавлю, ранее Трамп сообщил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Ираном. Власти Германии внимательно следят за визитом Владимира Путина в Китай, но в целом не ожидают изменений в стратегических отношениях Москвы и Пекина. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Также, по его словам, Берлин рассчитывает на то, что Китай окажет влияние на Россию по вопросу завершения украинского конфликта. Напомню, Владимир Путин будет находиться в Китае с официальным визитом 19 и 20 мая.
8: Здравоохранение.
6: Почти 6 миллионов человек в России живут с диагнозом сахарный диабет, и еще столько же людей не знают о своем диагнозе. Об этом заявила директор исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева. Она отметила, что усилия медицинского сообщества направлены на раннее выявление диабета и профилактику его осложнений. Добавлю, издание Medical Express пишет, что диабет остается одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, однако на ранних стадиях он часто развивается бессимптомно. Ключевыми гуманитарными науками для понимания мира и собственного места в нем большинство россиян считают историю и психологию. В пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Литрес и агентства Маграм. Отмечается, что наиболее актуальными мировоззренческими вопросами россияне называют устройство общества, темы самоопределения и смысла жизни, а также познание мира. В поездах появится высокоскоростной интернет. РЖД планирует оснастить спутниковой связью нового поколения составы «Сапсан» и «Ласточка». Как сообщили в холдинге, терминалы обеспечат доступ в сеть в любой точке маршрута. Тестовые испытания широкополосной передачи данных начнутся в этом году и продлятся до конца следующего. В РЖД подчеркнули, что помимо стабильного интернета для пассажиров, качественная связь также нужна для работы систем управления подвижного состава на высоких скоростях. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
5: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Для тех, кто привык выбирать собственный путь вместо проторенных дорог. «Лада Нива Тревел». До конца мая всего от 990 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» Симферополь «Лада». На Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200. И на крым.лада.ру.
2: Указана стоимость «Лада Нива Тревел» классик 2025 года выпуска 1,7. С учетом выгоды 20% от государственной программы автокредитования и скидки дилера 125 тысяч рублей. АО «Автофинансбанк». Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции.

0: Мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангал, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента. Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, офонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на...

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка, или по-другому «жезл регулировщика». В России это произошло в 1922 году. Правда, вид у этого спецсредства был немного странный для современного водителя. Еще бы, он имел красно-желтую окраску и собственную кожаную кобуру. Серьезная штука. После 1933 года жезл вообще отменили, но к 1939-му опомнились. Именно тогда было введено обязательное использование полосатой палки на дорогах страны. Есть в России одна больная тема – тонировка. Как лето начинается, обязательно кто-нибудь упакуется. Да не по ГОСТам, а, что называется, в мертвую. Собственно, это все до первого гаишника. И что бы ни говорили, но наказание за излишнюю тонировку осталось, только применяет его по-хитрому. Сначала предупреждают, мол, нарушаешь – снимай, пока не поздно. А потом, когда ловят второй раз, применяют статью «Неповиновение законному требованию». А это уже довольно серьезное наказание. Ну, раз пошла тема тонировки, расскажу, как самостоятельно снять пленку без особых хлопот. Оказывается, большую часть проблем при этой операции оставляет клей, который почему-то при сдирании пленки остается на стекле. Решить этот вопрос достаточно просто, используя фен. Держать его, правда, нужно не впритык к стеклу, а на небольшом расстоянии, иначе ваша пленочка попросту расплавится. В общем, температура должна быть около 40 градусов. Это даже на ощупь можно померить. Потихоньку поддеваем пленку, уверенно тянем, при этом прогревая феном отдираемую область. Все, оставшиеся небольшие следы клея легко отмываются любым моющим средством. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие ставят перед производителями из КНР. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, китайские компании могут предлагать модели в таких классах, где не будут напрямую пересекаться с продукцией АвтоВАЗа, но будут востребованы, к примеру, различные гибриды или электромобили. При этом Мантуров отметил, что Россия ожидает от китайских производителей высочайший уровень локализации и унификацию с другими производителями. Условия семейной ипотеки могут ужесточить для родителей, не состоящих в браке. Как пишет «Московская перспектива», такой вариант обсуждает Министерство финансов. Также предлагается повышать ставку по льготным кредитам, если второй родитель оформит новую ипотеку. Напомню, с февраля действует ограничение «одна ипотека на одну семью». Раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. Аномально жаркая погода в ближайшие дни ожидается в Центральной России, при этом в Сибири сохранятся аномальные холода. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в Москве и Подмосковье, Поволжье, Волгоградской и Архангельской областях температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. В то же время в Иркутской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, а в горных районах Тывы пройдет дождь с мокрым снегом. Отдых в детском лагере будет хорошей заменой гаджету для ребенка и научит его выстраивать реальные, а не виртуальные коммуникации. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в лагерях дети учатся взаимодействовать в коллективе, это сильно поможет им в жизни. Также, по словам Володина, системный подход к отдыху в детском лагере позволит родителям не переживать за своих детей. Добавлю, ранее в Минпросвещение сообщили, что летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая на 5 дней раньше обычного. Реестр такси планируют интегрировать с мессенджером Макс для проверки перевозчиков. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе. Там отметили, что механизм проверки будет простым. Пользователю достаточно будет сфотографировать номер машины или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика. Добавлю, по данным ведомости, в апреле Макс стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. На Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
2: Действуйте.
4: Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
4: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочкам.
8: Отлично.
4: В среду и четверг в 18:10.
8: Да.
4: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

самы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю,

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем.

Дорожное радио. Симферополь 91.